0: Гладиолы.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас!
2: Всем отличного настроения на Латина FM. Прогноз погоды для города Кабардино-Балкарии и Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее. Если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз. Да весь рассказался.
0: Латина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
3: Поторгуемся!
4: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Продается готовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта. Второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0503.

0: посадку на Рисы, к озеру и Сыкуль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан Тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516. Татина.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кыргызстан ужесточил требования к сохранению гражданства для натурализованных граждан. Согласно новому указу президента, кыргызского гражданства могут лишиться лица, получившие его не по рождению, если они проходят службу в армии, спецслужбах или органах обороны других государств. Такая же мера предусмотрена в отношении лиц, чья деятельность признана угрозой национальной безопасности страны. В Карабалте построят новый санитарный полигон, об этом сообщили в мэрии города. Проект будет реализован при поддержке правительства Японии. Сумма гранта составляет около 4 миллионов долларов. Новый объект будет работать по технологии Фукуока, которая позволяет уменьшить вредные выбросы и улучшить переработку отходов. Уже рассмотрены вопросы выбора земельного участка, межмуниципального сотрудничества и соблюдения экологических норм. С 1 июля въезд в Россию для иностранцев, включая граждан Кыргызстана, возможен только через приложение госуслуги RUID. Как сообщил замдиректор консульского департамента МИД Алмаз Байбосов, электронное заявление необходимо подать не позднее, чем за 72 часа до поездки, в экстренных случаях за 4 часа. Правила касаются любых целей визита. За детей от 6 до 18 лет анкету заполняют родители. Полученный после одобрения QR-код нужно предъявить на границе вместе с паспортом. МИД призывает соблюдать новые правила, чтобы избежать отказа во въезде или депортации. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 99 сомов 68 тенгов, курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 17 тенгов, юань 12 сомов 87 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучше, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6-1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина FM».

0: На заметку. На заметку.
1: Пятна масляной краски не будут так заметны на вашей одежде, если вы ее больше не наденете.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 0505 он алкушич.
5: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Реклама.
6: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
7: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0-5-4-5-0-5-10-6.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-3607-33, 0704-3607-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91, 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Жарко в машине.
1: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, 0 алкуш.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-3607-33, 0704-3607-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91, 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Instagram, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: 0555 90 90 05. Автобантур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555 0516.
3: Радио Татина.
2: Нам

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я не очень люблю ходить по врачам. У них всегда такой загадочный вид, там будто они знают обо мне что-то плохое, но молчат, сохраняя интригу. Если мы с тобой на одной волне, двигайся ближе, обсудим, в каких случаях без посещения специалиста не обойтись. Расскажу об изменениях кожи, которые лучше не игнорировать. Сияющая кожа не всегда признак здоровья. Если блеск внезапно появился и выглядит неестественно, он может указывать на гормональные изменения и инфекции. В целом, любое изменение цвета кожи на больших участках тела, особенно если оно прогрессирует, является звоночком. Иногда такое состояние может возникать на фоне приема таблеток, но лучше обратиться к врачу, как и в случае с аномальной сухостью. Если кожа стала похожа на наждачную бумагу, это может указывать на фолликулярный кератоз. Он безопасен, но в некоторых случаях говорит о других заболеваниях – атопическом дерматите, астме или сезонной аллергии. Пользуешься ретинолом давно, но внезапно возникла повышенная чувствительность – загляни к дерматологу. По словам экспертов, в среднем для развития местной аллергии требуется 5 лет. Не исключено, что симптомы проявились у тебя только сейчас. Если твои вены внезапно стали ярче или выпирают больше обычного, возникли отеки, боль или покраснения, пора к врачу. Иногда это может указывать на тромбоз или аутоиммунные заболевания. О системных проблемах со здоровьем могут говорить и твои ногти. Если они поменяли цвет, расслаиваются или под пластинами возникли красные линии, лучше провериться на гипотиреоз, анемию и сердечную инфекцию эндокардит. А вот если на протяжении нескольких месяцев у тебя чешется правая рука и появились сыпь, сдай кровь. Убедись, что нет проблем с желчным пузырем и печенью. Давай вместе пообещаем с этой минуты бережнее относиться к себе, не игнорировать легкие недуги и не пренебрегать посещением врачей.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Татина FM. Что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта, второй этаж без мебели, хороший район, все рядом. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 20.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов до 16 сентября. Как сообщили агентству 24 в пресс-службе суда, решение касается всей территории района. Так проводить собрание нельзя на площади Алато, на бульваре Иркиндик, возле Джогурку Кинеша, в парке имени Панфилова, на площади имени Усубалиева, на территории сквера имени Турусбаевой, возле Верховного суда и посольства России, возле зданий ГКНБ и МВД. Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Проведение мирных собраний возможно только в сквере имени Горького. В Кыргызстане ведется прием заявок от гостиниц, гостевых домов, юрточных лагерей и курортов на прохождение классификации. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, компания направлена на повышение качества туристических услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. Объекты размещения смогут получить официальную категорию «гостиницы и курорты» по системе «звезд», «гостевые дома» по системе «эдельвейсов», а «юрточные лагеря» по системе «тундуков». В ведомстве отметили, что классификация проводится добровольно, а выданное свидетельство – будет действовать 3 года. Заявки принимаются через специальную онлайн-платформу. Кабмин меняет правила выдачи паспортов. Проект постановления об этом вынесен на общественное обсуждение. Одним из новшеств станет закрепление юридической силы цифрового паспорта. После изготовления ID-карты ее электронная версия будет автоматически формироваться в государственных системах и станет равнозначной пластиковому документу. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 99 сомов 68 тенгов, курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 17 тенгов, юань 12 сомов 87 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и

0: На заметку.
1: Если у вас перегорели пробки, не спешите их выбрасывать. Может быть, перегорит что-нибудь еще? Тогда все вместе и выбросите.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ

0: Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути. Тина.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов. Возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6-1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Заправка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: цитата.
1: «Истинное лицо мужчины видишь лишь в тот момент, когда рвешь с ним». Дайан Китон.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес город.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6-1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточни

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина. Нам

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Всем отличного настроения на Латина FM. Прогноз погоды для города Кабалтай Чуйской области. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, до 5 июля в городе ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30. Планируйте свои дела заранее. Если отправляетесь в дорогу, не забудьте взять с собой зонт.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

0: современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Yo, Dan, it's your boy Brasco.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Продается годовой бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78. Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта, второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба
2: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 1 по 31 июля 2026 года будет действовать временный зеленый коридор для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба МИД. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Документ предусматривает возможность для иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, добровольно покинуть Кыргызстан без применения административных штрафов. Кабмин меняет правила выдачи паспортов. Проект постановления об этом вынесен на общественное обсуждение. Одним из новшеств станет закрепление юридической силы цифрового паспорта. После изготовления ID-карты ее электронная версия будет автоматически формироваться в государственных системах и станет равнозначной пластиковому документу. На чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба FIFA. На момент игры группового этапа между Германией и Эквадором матчи Мундиаля посетили 3 миллиона 605 357 болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США. Кроме того, на чемпионате установили рекорд по забитым голам. Сейчас забито 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда было забито 172 гола. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 99 сомов 68 тенгев, курс рубля 1 сом 12 тенгев, тенге 17 тенгев, юань 12 сомов 87 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
3: Нам

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6-1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Максимальный охват, 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы в Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина FM». Включай.
7: Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Обед вашему мужу покажется намного вкуснее, если его перед этим не кормить 2 дня.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505 0506.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 без 0 без 10.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91. Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Марка в машине.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио «Татина».

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0505 он алкуши.

0: Тіна. Нам по пути.
1: Радіо Тіна.
0: Нам по пути.

0: Цитата.
1: «Каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне». Элис Морс Эрл.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Наконец-то наступила осенняя депрессия, а то летняя уже надоела. Теперь, когда теплые солнечные деньки остались лишь в памяти, а впереди около 7 месяцев снега, грязи и уныния, самое время обсудить, как избавиться от хандры и пополнить запасы гормонов радости. Бороться с плохим настроением и грустью лучше сразу со всех возможных сторон. Начнем с принятия. Да, я помню, что перед этим еще идут торги, гнев и отрицание. Но, тем не менее, признай ситуацию. Смена сезона уже случилась. Ты на это повлиять не можешь, если, конечно, не отправишься на море. Не отправишься? Тогда смирись и постарайся найти нечто положительное в текущем моменте. Подкидываю идею. Осень – отличное время года, чтобы начать ложиться не с первыми петухами. Восход наступает гораздо позже, а закат – раньше. Так что, если ты до сих пор не наладил режим сна, сделай это. Включи в рацион молочку, бананы, грецкие орехи, яйца, индейку, виноград, клубнику, брокколи и шпинат. Эти продукты помогут стимулировать выработку гормонов сна и радости. И не забывай иногда баловать себя чем-то приятным. Легкие читмилы не навредят. Только не пей алкоголь и не ешь фастфуд. Они усугубят нестабильное эмоциональное состояние. Больше гуляй, общайся с друзьями, занимайся спортом и освой новое хобби. Лови несколько идей. Флуатинг, арт-терапия, посещение сауны или бани, а может и сенсорной комнаты. Иглоукалывание, танцы, ведение дневника мыслей и эмоций, походы в театры, музеи, на концерты и выставки, мастер-классы по кулинарии, участие в квестах, волонтерская деятельность. Если что-то непонятно, смело гугли название, там и локации быстренько найдешь. Теперь ты знаешь, что делать, если по факту наступил новый день, а по ощущениям на тебя. Применяй советы на практике и оглянуться не успеешь, как снова придет лето.
0: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0555-0516.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Тина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Check it out.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
3: Поторгуемся!
4: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Продается годовый бизнес, действующая пекарня со всем оборудованием. Начинайте работать и зарабатывать уже сегодня. Красная книга, проект узаконена. Телефон WhatsApp 0507-77-48-78. 0507-77-48-78.
6: Сдается двухкомнатная квартира по улице Космонавта, второй этаж, без мебели. Хороший район, все рядом. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: На заметку. На заметку.
1: Свежекупленный сыр будет храниться гораздо дольше, если не съесть его в первый же день.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио Татина.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Чапаров подписал закон, который вводит новые штрафы за несвоевременную выплату зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Теперь должностным лицам грозит штраф в 20 тысяч сомов, а организациям 65 тысяч сомов. Если выплата задерживается более чем на 5 дней, получатели обязаны выплатить основную сумму, компенсацию с учетом официального уровня инфляции, пеню 0,15% от суммы долга за каждый день просрочки. До получения письменного требования общая сумма пени не может превышать 200% от долга. После обращения гражданина это ограничение снимается и выплата продолжается до полного погашения задолженности. Для поступления в вузы на специальности в сфере сельского хозяйства установлен один из самых низких пороговых баллов ОРТ. Об этом сообщила начальник управления Министерства наук Айнура Исираилова. По ее словам, общий порог для большинства направлений остался на уровне прошлого года – 110 баллов по основному тесту и 60 по предметным. При этом для сельскохозяйственных специальностей достаточно набрать 100 баллов по основному тесту.

0: одному тесту и 60 по предметным. Сборная Канады по футболу впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В матче 1/16 финала канадцы обыграли команду ЮАР со счетом 1-0. Обе команды впервые играли в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в своих группах. Последний раз Канада участвовала в турнире в 2022 году, а ЮАР в 2010, но ни разу им не удавалось пройти дальше. Следующий матч у сборной Канады состоится 4 июля в 1/8 финала против победителя пары Нидерланды-Марокко. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 99 сомов 68 тенгов, курс рубля 1 сом 12 тенгов, тенге 17 тенгов, юань 12 сомов 87 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Требуются продавцы в продуктовый магазин женщины, только с опытом работы. Зарплата от 35 тысяч сомов, возраст от 25 до 60 лет. Писать только на WhatsApp 0704-36-07-33, 0704-36-07-33. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-30-09-91, 0551. 40-15-41 и 0703-30-09-91.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Как только дурак похвалит нас, он уже не кажется нам так глуп.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Татина FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич. Татина.

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все,

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути. What is love?

солнце за окном, сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Украсит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Есть
1: это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.